0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375.
0: Реклама.
1: В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
4: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
7: Татьяна FM.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости. Здравствуйте. В город Карабалта поступило 24 новых автобуса. В новых автобусах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также место для размещения инвалидной коляски. Часть из них уже начали курсировать по маршруту номер 5 и 6, который ранее обслуживался частным автотранспортным предприятием «Абсолют Авто». В настоящее время проводится официальное оформление и подготовка автобусов. В настоящее время совместно с Министерством транспорта и коммуникаций проводится согласование по направлениям маршрутов и утверждение графиков движения. После завершения необходимых процедур автобусы начнут работать на новых маршрутах. К другим новостям. В Кыргызстане хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства. Депутаты парламента Болот Ибрагимов и Чингиз Аджибаев инициировали соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан и вынесли их на общественное обсуждение. В справке об основаниях законопроекта говорится, что предполагаемые изменения направлены на защиту здоровья женщин и детей, предотвращение коммерциализации суррогатного материнства и создание правовых условий для использования этой услуги гражданами Кыргызстана. В Бишкеке впервые проходят дни китайского кино. Показы стартовали 12 августа в кинотеатре «Алато». В программе фильмы разных жанров, которые покажут на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. По данным Минкультуры, мероприятие проходит в рамках проекта «Свет и тень шелкового пути». В течение года в Китае также планируют провести дни кыргызского кино. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабах.

0: Алта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555 05 10 63.

0: Поторгуємося.
1: Сдаю коттедж на Исыкуле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063. Yeah.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если собака сказала вам «Здравствуй, хозяин», значит, она просто не хотела пугать вас своим лаем.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Поторгуємося!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже.

0: этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719.
1: Реклама.
0: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577.
1: Реклама.
0: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по...

один маршрут. Мне хотелось обратно, но печально знать, что тебя не ждут. Среди крыши домов, пустых улиц и на фонарей. Я спешил не одной, я спешил искать.

0: И по акции в спецотделе продажи кондиционеров в магазине ОК.
1: Нам хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
0: В магазине ОК более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Но еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную изоляцию 4 метра.
0: Только в магазине ОК есть модель кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 552-69-169, WhatsApp 0706-169-169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Карабалтийский технический институт.
2: Радио «Дадина». Нам по пути.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас узнаешь все самое важное. За 100 секунд.
2: На Тина ФМ новости. Здравствуйте. В Москве арестовали мигрантов, участвующих в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского района КСУ. Указано, что задержанные после штрафного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство. Массовый конфликт на бытовой почве произошел 10 августа прямо на рабочей месте.
1: Радио Татина.
3: Только лучшее, только хиты.
1: О, Татина.
3: Только лучшее, только хиты.
2: В Рязанском районе обвиняемые насильно потерпевшим ударом кулаками и разбитыми подручными предметами. В отношении 26 человек составили протоколы об административном правонарушении. Суд также заключил под стражу пятерых мужчин, устроивших массовую драку до 11 октября. В Чинбрежье озера Иссык-Куль начались совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Кыргызстана и России «Центр-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В маневре задействованы до 500 военных с обеих сторон и порядка 100 единиц боевой специальной техники. В боевых стрельбах и тренировках активно применяются армейская авиация, бронетехника, также расчеты FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов разведки. Школы Кыргызстана учат новые учебники по русскому языку

0: 5 новые открытия каждый день. Город Карабалта, подплица Карла Маркса, 17. Телефон 05-55-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь рядных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Сабасолёная, вяленая, копная рыба, морепродукты и деликатесы. Все же изготовлено по госту на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в рубицу. Второй вход на зеленый пирог «Эркин». Ориентир «Суперкит».
2: Радио «Татина». Нам по пути.

0: и актуальные цены в WhatsApp 0533-77-65-77, 0533-77-65-77. В Iman City требуются повара и сдачица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0507-79-909-0707-7029-0505-0504-84. Работая удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнать все по телефону 0102-752-577. Юкоттедж на Исфуле. Телефон 0555-341-14.
1: Только лучшее, только хит.

Радио-Татина. Только лучшее. Только хиты. Только хиты. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, trying to keep my hands off your back.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Панические атаки больше не приходят ко мне.
2: Радио Татина. Нам по пути.
1: Шоке. Если у тебя похожая ситуация, возможно, ты сам себе занял. Двигайся ближе, обсудим. Заканчивается здоровая целеустремленность и начинает саморазумение. От здоровой дисциплины до патологической одержимости несколько шагов. На старте твоя жизнь в балансе, а эта самая дисциплина всего лишь инструмент для достижения целей. Далее приходит странная опустошение мысли, будто делаешь недостаточно. Поднимаешь планку, а потом не понимаешь, как превратился в человека, который определяет свою ценность исключительно через призму достижений. Только активность жрает другие сферы жизни, все остальное уходит на второй план. Ты, может, и осознаешь деструктивность своего поведения, но сделать ничего не можешь. Ведь уже дисциплина использует тебя. Ты ее. Выполнение сложной задачи активирует дофаминовые пути вознаграждения. Со временем нейронов в мозге нужно больше, чтобы получить то же самое удовольствие. Объясняю простым языком. Вчерашняя пробежка на 2 километра не дает прежнего кайфа. Ты начинаешь

0: тревожность и раздражительность при невыполнении нормы, если продолжаешь активничать, даже когда организм перегружен и не можешь думать ни о чем, кроме объекта своей дисциплины, у тебя точно зависимость. Чтобы перейти от саморазрушения к адекватной дисциплине, делай перерывы, дай себе право на отдых, уважай свои эмоции, разум и тело, не надо их эксплуатировать. Не делай все ставки только на одну сферу жизни, развивайся в нескольких, но не пройдет. Все эти фразочки «выйди из зоны комфорта», «нет боли», «нет результата», оставь другим, тем, кто не послушал этот выпуск.
1: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и выпивай.
2: Радио Татьяна. Нам по пути.

0: 0553-77-77-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балкона в козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В Айман Сити требуются два повара и разводчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную плату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-59-20-09-0707-79-20-09-0505-05-04-84-0505-05-04-84.
1: Рекламная служба Радио Татина 0555-05-1062. Татина FM.

0: Цитата. Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Английская пословица.
1: Реклама. Профессиональный лицей ЦУБЯ приглашает выпускников 15 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ и ЭМС. Современные мастерские и практические подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производства.

0: Но решено. Будем покупать только в магазине «Огрок».
1: Проверьте выбор кондиционера к магазину «Огонек». Опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-160. Ап 076-169-169. Больше скидок на странице в Инстаграм. Огонек, нижний слэш, 169. Бархатный сезон «Цикули» – лучшее время для отдыха. Дарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной вставкой в обе стороны. Мы сможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которые доверяют уже много лет. Звоните.
2: Радио «Татина». Только лучшее. Только хиты.
3: Нам по пути.
1: 7-20-10-01. Довезем и разместим.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественный материал, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замена, доставка и установка из окна. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Дом начинается с деталей. Евродом. Это входные межкомнатные двери.
0: Гибкий мрамор 3D.
5: Бамбуковые панели.
0: Декоративные рейки.
5: Панель ПВХ и АДФ.
0: Ламинат. Кварц.
5: Люм. Ковролин. Искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
0: Джейлбат.

0: Евродом.кб.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Рекламная служба 055 05 5063.

0: Дина. Нам по пути. Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На «Татина FM» новости. Здравствуйте. Кабмин предлагает продлить еще на полгода запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Мера направлена на сдерживание роста цен на мясо, обеспечение внутреннего рынка и поддержку местных переработчиков. Действующий запрет истекает 8 сентября. В Минсельхозе считают, что его отмена может привести к массовому вывозу скота в соседние страны, где цены выше, сокращению поголовья и дальнейшему подорожанию мяса. В 2025 году Кыргызстан произвел 261,9 тысяч тонн мяса при потребности 314,5 тысяч тонн. То есть внутреннее производство покрывает около 86% спроса. При этом за 2023-2025 годы говядина подорожала на 26,8%. С 1 сентября техперсоналу, работникам которые обслуживают государственные органы и органы местного самоуправления, будут дополнительно выплачивать по 5000 сомов в месяц. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Адалбек Касымалиев. Выплата устанавливается на одну ставку и начисляется за фактически отработанное время. При этом она не будет учитываться при расчете отпускных, социальных пособий, 13-й зарплаты и некоторых надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах. Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей. Как сообщает Минэкономики, под новым национальным брендом начнется выпуск легковых, коммерческих и специализированных электрокаров. Завод мощностью до 10 тысяч машин в год разместится на участке в 15 гектаров и создаст 100 рабочих мест. На первом этапе планируется крупноузловая сборка с переходом к полному циклу. Продукция предназначена как для местного рынка, так и для экспорта. Проект финансируется частными инвесторами при поддержке государства. На запуск предприятия намечен на третий квартал текущего года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметку.
1: Чтобы нож не ржавел, его нужно хранить в большом куске сала.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба
6: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Помните, как в детстве, в возрасте 5-6 лет, у вас начинали ни с того ни с сего выпадать зубы, а на их месте расти новые? Это целое приключение. Нитки, привязанные к ручкам дверей, зубные феи. С вами наверняка было именно так же. На территории фактов с вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
5: Все дело в том, что челюсть, к примеру, годовалого ребенка очень мала, а необходимость пережевывать пищу становится актуальной буквально с каждым днем жизни. Но зачем же выращивать полноценные зубы, если за 10 последующих лет размер челюсти увеличится приблизительно в 10 раз. Да и целостность зубов сохранить непросто, ведь маленький ребенок часто в прямом смысле этого слова все пробует на зуб и может легко его повредить. Не ходить же потом человеку всю жизнь с поломанным зубом. Плюс требования к качеству материала разные у детей и у взрослого человека, ведь взрослый способен пережевывать гораздо более твердую пищу, и ему нужны более крепкие зубы. В данном случае можно лишь поразиться предусмотрительности природы, которая запрограммировала организм на формирование второго комплекта зубов именно тогда, когда они становятся нам нужны.
2: Факты.
5: К 5-6 годам человек начинает питаться не только молоком матери и мягкой пищей, поэтому и получает из окружающего мира строительный материал для новых, прочных и долговечных зубов. Молочные не имеют корней, поэтому с легкостью выталкиваются растущими снизу последователями, которые, в свою очередь, закрепляются с помощью корней, поэтому и называются коренными. Жаль, что у нас нет третьего комплекта зубов, который бы вырос у нас, предположим, годам к 50, но уже проведены успешные эксперименты по выращиванию новых зубов, и в ближайшем будущем работа стоматолога, наверное, будет ограничиваться удалением больного зуба и имплантацией выращенного для вас специально зародыша нового зуба. Еще больше всего интересного вы услышите на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Аше задержали необычного угонщика. По данным милиции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал микроавтобус, груженный печеньем, а затем бесплатно раздал весь груз прохожим, называя это благотворительностью. Стоимость сладостей составила 94 тысячи сомов. После своей акции доброты он оставил автомобиль в Ноукатском районе. По факту угона проводится расследование. Кыргызстану увеличили квоту на ввоз электромобилей до 25 тысяч штук. Решение принято Советом Евразийской экономической комиссии. По ее данным, квоту на беспошлинный ввоз электромобилей в Кыргызстан с ранее утвержденной в размере 15 тысяч машин увеличили до 25 тысяч. Действующую квоту 15 тысяч электромобилей страна исчерпала в июле 2026 года. Для уборки урожая задействовано 1459 зерноуборочных комбайнов. Как сообщает Минсельхоз, техника распределена по регионам с учетом сроков созревания зерна. Более 100 машин привлечено в Чуйскую область, где уборочная кампания уже подходит к концу. На юге страны работают около 450 комбайнов, охватывая даже предгорные зоны, а средняя нагрузка на каждую единицу техники в этом сезоне составила 259 гектаров. Тем временем сбор зерна также стартовал в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 90 тыинов, курс рубля 1 сом 5 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. У меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
9: Гибкий мрамор 3D.
8: Бамбуковые панели.
9: Декоративные рейки.
8: Панели ПВХ и МДФ.
9: Ламинат, кварц-винил.
8: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
9: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
8: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
9: Инстаграм eurodom.kb.
8: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
10: Рекламная служба
11: 0555-05-1063.
10: Радио Татина.
11: Нам

Реклама. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702 752 577. 0702 752 577.

0: 2577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552 34 52 35. 0552 34 52 35.
1: Поторгуемся!
0: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек_169. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он Алкушич. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Влетаем в новый час и продолжаем кротать время в одной компании. Прямо по курсу немного информации о погоде. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, в городе Карабалтай по Чуйской области по 22 августа без осадков. И только 23 августа кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34. Всем классного настроения в компании Татина FM. Далее музыка. Только лучше. Только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз.
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты.

0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Рекламная служба
2: 0555 05 1063.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Тина FM.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В город Карабалта поступило 24 новых автобуса. В новых автобусах предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также место для размещения инвалидной коляски. Часть из них уже начали курсировать по маршруту номер 5 и 6, который ранее обслуживался частным автотранспортным предприятием «Абсолют Авто». В настоящее время проводится официальное оформление и подготовка автобусов. В настоящее время совместно с Министерством транспорта и коммуникаций проводится согласование по направлениям маршрутов и утверждение графиков движения. После завершения необходимых процедур автобусы начнут работать на новых маршрутах. К другим новостям. В Кыргызстане хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства. Депутаты парламента Болот Ибрагимов и Чингиз Аджибаев инициировали соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан и вынесли их на общественное обсуждение. В справке об основаниях законопроекта говорится, что предполагаемые изменения направлены на защиту здоровья женщин и детей, предотвращение коммерциализации суррогатного материнства и создание правовых условий для использования этой услуги гражданами Кыргызстана. В Бишкеке впервые проходят дни китайского кино. Показы стартовали 12 августа в кинотеатре «Алато». В программе фильмы разных жанров, которые покажут на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный. По данным Минкультуры, мероприятие проходит в рамках проекта «Свет и тень шелкового пути». В течение года в Китае также планируют провести дни кыргызского кино. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249. Возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Рекламная служба
7: 0555-05-1063.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба радио Татина. 0555-05-1063.
3: Татина. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
1: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505-0501-6.

0: Реклама.
1: Христианская школа Наристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная.

0: 74. Работая удаленно из дома, но с официальным трудоустройством, Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702 752 577. 0702 752 577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552 34 52 35. 0552 34 52 35.
1: Поторгуемся!
0: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555 30 41 14. 0555 30 41 14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550 89 3300. 0550 89 3300. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557 719 719. 0557 719 719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556 25 25 01. 0556 25 25 01.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону 0555 05 10 63.
3: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости. Здравствуйте. В Москве арестовали мигрантов, участвующих в массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда. Указано, что задержанные после крупного конфликта на строительной площадке в Рязанском районе 26 иностранных граждан получили административное наказание за мелкое хулиганство. Массовый конфликт на бытовой почве произошел 10 августа прямо на рабочем месте. По версии следствия, в дневное время 10 августа 2026 года в ходе внезапно возникшего конфликта произошла драка между работниками на стройплощадке в Рязанском районе. Обвиняемые наносили потерпевшим удары кулаками и различными подручными предметами. В отношении 26 человек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении. Суд также заключил под стражу пятерых мужчин, устроивших массовую драку до 11 октября. В городе Балыкчи на побережье озера Иссык-Куль начались совместные тактические учения подразделений Вооруженных сил Кыргызстана и России «Центр-2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В маневрах задействованы до 500 военных с обеих сторон и порядка 100 единиц боевой и специальной техники. В боевых стрельбах и тренировках активно применяются армейская авиация, бронетехника, а также расчеты FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов разведки. Школы Кыргызстана получат новые учебники по русскому языку и чтению. Как сообщает Минпросвещение, в республику поступило 671 тысяча экземпляров для учащихся первых, вторых и пятых классов. Учебники подготовлены с учетом госстандартов и образовательных программ Кыргызстана. В новом учебном году тираж полностью обеспечит потребность учащихся этих классов в учебниках по русскому языку и чтению. В ближайшие дни книги поставят в школы всех районов и городов республики. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай!

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина». Нам по пути. Let's get down to business.

0: Цитата.
1: «Не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой». Габриэль Гарсия Маркес.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже почти полтора месяца я пытаюсь избавиться от лишнего веса. Поняла, что правильное питание – это обязательно профильтровать воду из-под крана до того, как заварить в ней лапшу быстрого приготовления. Кроме этого лайфхака открыла для себя еще и ферментированные продукты. Сейчас расскажу, что в них такого особенного. Ферментация – это брожение. Такие продукты богаты пробиотиками, полезными бактериями. Они вообще за многое отвечают. И иммунную систему поддерживают, и помогают ЖКТ стабильно функционировать. А это, по сути, влияет на качество кожи, уровень энергии и даже эмоции. Кроме того, квашеные овощи дают больше сытости, нежели свежие. В них мало калорий и много витамина С. Они держат под контролем уровень инсулина, расщепляют жирные кислоты и помогают организму их полноценно усваивать. Желающие похудеть, берите на заметку. Фуд-эксперты рекомендуют обратить внимание на три продукта. Первый – кимчи. Эта капуста не только помогает держать вес под контролем, но и улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Второй – это мисо-паста. В ней много лактобактерий, полезных для иммунитета и пищеварения. А еще линолевая кислота, антиоксиданты и белок. Такое комбо поможет сделать кожу более упругой, повысить тонус тела и похудеть. Третий продукт – это камбуча. В напитке антиоксиданты, которые борются с преждевременным старением, пробиотики для поддержания работы кишечника и уксусная кислота, которая убивает вредные микроорганизмы. Готовить все эти полезности лучше дома. В таких условиях можно контролировать содержание сахара. Не все ферментированные продукты одинаково полезны. Живые лактобактерии, например, не содержат вино и пиво, хлеб на закваске и маринованные овощи. Так что будь внимательнее. И просто напоминаю, самый замечательный день недели – завтра. Потому что именно завтра все обычно планируют избавиться от вредных привычек, сесть на диету или начать заниматься спортом. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Беги в магазин за продуктами и открывай для себя мир ферментации как можно скорее.
0: Ставим галочку. Катина FM. Включай. Танцуй

0: поторгуемся?
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353.
2: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметочку.
1: Если мужчина смотрит женщине прямо в глаза, значит, ей пора позаботиться о фигуре.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Караболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
5: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Караболте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Рекламная служба
8: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Кабмин предлагает продлить еще на полгода запрет на вывоз крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз из Кыргызстана. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Мера направлена на сдерживание роста цен на мясо, обеспечение внутреннего рынка и поддержку местных переработчиков. Действующий запрет истекает 8 сентября. В Минсельхозе считают, что его отмена может привести к массовому вывозу скота в соседние страны, где цены выше, сокращению поголовья и дальнейшему подорожанию мяса. В 2025 году Кыргызстан произвел 261,9 тысяч тонн мяса при потребности 314,5 тысяч тонн. То есть внутреннее производство покрывает около 86% спроса. При этом за 2023-2025 годы говядина подорожала на 26,8%. С 1 сентября техперсонал, работникам которые обслуживают государственные органы и органы местного самоуправления, будут дополнительно выплачивать по 5000 сомов в месяц. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Азалбек Касымалиев. Выплата устанавливается на одну ставку и начисляется за фактически отработанное время. При этом она не будет учитываться при расчете отпускных, социальных пособий, 13-й зарплаты и некоторых надбавок за работу в высокогорных и отдаленных районах. Кыргызстан готовится к запуску производства электромобилей. Как сообщает Минэкономики, под новым национальным брендом начнется выпуск легковых, коммерческих и специализированных электрокаров. Завод мощностью до 10 тысяч машин в год разместится на участке в 15 гектаров и создаст 100 рабочих мест. На первом этапе планируется крупноузловая сборка с переходом к полному циклу. Продукция предназначена как для местного рынка, так и для экспорта. Проект финансируется частными инвесторами при поддержке государства. На запуск предприятия намечен на третий квартал текущего года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио «Татина».

0: В математике, физике и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Работай удаленно из дома, но с официальным трудоустройством. Телевента предлагает стабильный доход с выплатами на карточку точно в срок. Нужен только ПК и интернет. Узнай все по телефону 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар. Одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
1: Поторгуемся!
0: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продаю четырехкомнатную квартиру в коттеджном доме в городе Каинда на улице Юбилейная. 60 квадратных метров, мебель и техника остаются. Цена 53 тысячи долларов, хороший торг. Телефон 0557-719-719. 0557-719-719. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. We'll be right back.

0: Цитата.
1: «Не удерживай того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе». Карл Густав Юнг.
0: Реклама.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление: бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0510 60.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Во сне очень часто человек летает, а просыпаясь, если, конечно, помнит сон, сожалеет, почему люди не летают, как птицы. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Ученые-этологи, которые изучают наследственные формы поведения животных, считают, что полеты во сне – это одно из проявлений древнейшей генетической программы, записанной в человеческой памяти. Приблизительно 25 миллионов лет назад наши общие с гиббонами предки обезьян владели способностью перелетать с ветки на ветку, раскачиваясь при этом на руках. Эту способность называют брахиацией. Человеку и другим обезьянам эволюция приготовила другую дорогу, а гиббоны продолжали развивать свои навыки полетов и достигли впечатляющих высот. Их полеты-прыжки достигают 10 метров, а могут даже и превышать данное число. А способности наших предков к брахиации напоминают не только наши полеты во сне, но и наши руки, а точнее кисти. Человеческая кисть, безусловно, очень сложный манипулятор, но самая простая и древнейшая ее функция – это смыкаться, обхватывая ветку. Это один из самых простейших врожденных рефлексов. Протяните к ладошкам младенца пальца, и он тотчас зацепится за них так крепко, что его можно будет легко поднять. Кроме того, из давнего прошлого пришла к нам и наша любовь к качанию на качелях, а также известный всем кошмарный сон о падении с высоты. Но для наших предков-брахиаторов промахнуться и разбиться было вовсе не ночным кошмаром, а ужасом вполне реальным. Еще больше интересного вы услышите на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попробуй.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В районе пика Курумду обнаружили тела трех пропавших иностранных альпинистов. Как сообщили участники поисково-спасательной группы, утром 16 августа дрон обнаружил место схода снежно-каменной массы, а при осмотре записи рядом с найденными ранее вещами заметили тела. Предварительно это Максим Полянский и Николай Свиридов из Беларуси и Сергей Рубцов из Литвы. Окончательное опознание возможно после спуска тел. На Иссык-Куле упрощают получение билетов для любительской рыбалки и переводят услуги в цифровой формат, об этом сообщает Минсельхоз. На участке Кикилик уже появился первый информационный стенд с правилами и QR-кодом. С его помощью рыбаки смогут быстро оформить электронный документ прямо на месте, без поездки в ведомство. Главные цели проекта – сделать оформление удобным, повысить информированность населения, развивать законную рыбалку и улучшить связь с госорганами. Всего сейчас изготовлено 50 таких стендов, которые уже начали устанавливать на разных участках озера, а в будущем планируется разместить более 100 стендов по всему Иссык-Кулю. На Джайлу Кырчин строительство этногородка «Вселенная кочевников» находится на этапе завершения. Об этом сообщил замминистра культуры Аскаралы Мадаминов. По его словам, во время игр кочевников здесь будут работать два тематических городка. Один для ремесленников, второй для этно-фудкортов. В обеих городках будут проходить различные конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместят 42 домика. Каждый представит свое меню. А в городке ремесленников предусмотрено 22 домика, где мастера будут знакомить гостей со своими изделиями и демонстрировать различные виды ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 5 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 97 тыинов. И пока на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
6: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
5: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
6: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
5: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
6: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
5: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
6: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
5: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
6: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
7: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
6: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
8: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505, 0505 он алкушич.
9: Радио Татина.
10: Нам по пути.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Хотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Латина FM. Включай, танцуй и попивай.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

по швам, мне стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь треском. Мое чудовище, моя принцесска.